0: умираю, все мужчины толпают, любви умираю. И велел ее вызвать епископ на суд, всю душу ей прощает за ее красоту.
1: Оскарила Релея.